понацик, как се смири. Море наше грехе пере, море наша сердца шири.

0: Знаш ли, с моя десна стои, стои Давор Чирак. Давор Чирак, покажи нам, что знаш.
1: Моя заплава!